0: Никитая. Опавите тилне кирими, бети парадай катвея.
1: Не хандун куру вальдат стандартс тенуаде?
2: Нету. Апи хусмаганна тенгвалма патту карну коте стандартс оне мани.
3: Киси викате, киси викуте ханьяк нети. Эсселис лат, пратаме саха икама хандун куре Амрита. Сит сундин пирева.
4: Хавса дека пахувела венате весето най.